0: Реклама. Жарнама.
1: Бар, бары менин колумда. Каалагандын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Крут во всех магазинах страны.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
2: Экорай, все, что нужно, покупай.
3: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
2: «Экорай», натуральность выбирай.
4: «Мансара» – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком плюс. На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.

0: Дал ушул ырдагы айтылган арноолорго каалоолордун бардыгына кошулабыз жана биз да сизге жакшы нерселердин бардыгын каалайбыз достор. Мисалы үчүн ар бир угарман азыр бизди угуп аткан өзүнүн үйү болсун деп тилек кылгыбыз келет. Болобу? Эгерде мына ушул тилегибиз жаккан болсо анда оомин деп коюңуз. Таңкылаевдин башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы, билесиздер достор, Восток 7 турак жай комплекси 14,5 гектар аянтта жайгашкан экен. Бул жөн гана батир эмес, жашоо үчүн кеңири жана ыңгайлуу мейкиндик. БРК Групп күн сайын кайтып келгиңиз келген заманбап жашоо чөйрөсүн түзүүдө. Эгерде жакынкы күндөрү үй алам, батир алам деген тилегиңиз болсо, анда дал ушул биз айтып аткан комплекске турак жайга башпагыңыз. БРК Групп курулуш компаниясынын инстаграмдагы баракчасына башпагыңыз, Восток 7 баракчасына башпагыңыз. Айтор керектүү маалыматтын бардыгы ошол жерде. Ал эми угармандарыбыз эмне деп атат? Угармандарыбыз эрте туруп учурашып, бизге жылуу сөздөрүн арнагандар экен. Кутман таң, кандайсыздар деп жүрөктөрдү баскан угарманыбыз бар экен. Бизде баары сонун, сизде баары жакшыбы? Баса WhatsApp номер 0709 118 118, жазып алып, жаттап алып даяр туруңуз. Себеби дегенде алдыда экинчи саат, ал эми экинчи саатта болсо байгелүү оюндар башталат эмеспи? Кананда кадамыбыз алдыңы көздөй болсун. Менен болуңуздар жаныңызда. Авторадио, бул Таңкыл Лайф. Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания Барса Киджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Жалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком плюс. На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
9: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком плюс. На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Ич оорубаш үчүн.
7: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Уулануга каршы энтероскелди кабыл ал.
7: Энтероскел.
6: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
8: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG 33266 09 759 2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Как доставить груз на строительную площадку?
3: Тебе поможет Чагылган.
4: Отгрузить урожай?
3: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
5: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Султан Садырәлиевтен чыгармачылыктагы болотко жанагы тагдыр ташы үйдө тоголом турган кез деп коёт го. Мына ушул учурдагы мезгилдеги репертуарындагы жарык жанган ырларынын бири. Аячы ремикс вариантында орун алды. А биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүбүзгө кол чаап, белегин тапшыралы деп атабыз. Котормолордон бир нече варианттар келди. Ошолордун арасынан биз кимдикин тандап алдык? 31.00 абоненттин вариантын тандап алдык. Ал мындай экен. Сүйүүм сага шамдагай жетет. Кыйын чакта дайым жардам берет. Ордуна эч нерсе талап кылбайт. Эч бир мыйзамга баш ийип да калбайт. Дейт Азаматсыз. Ыр саптарын бердик эле, ыр түрүндө которуп берген экенсиз. Чыгармачылык дареметиңизге, аракетиңизге рахматыбызды айталы дагы. Асыл Мед Спа борборуна сертификатты сизге ыйгардык. Кут болсун. Оюнга катышкандар бириңиздерге рахматыбызды айтабыз жана сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз. Автомонитор. Дал өзү, достор, 8:41. Борборубуздун көчөлөрүндө жагдай кандай экен деген суроо болсо, анда бизге жеткен маалымат боюнча азыркы учурда Лев Толстой жана Асаналиев көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ошондой эле Байтек Баатыр көчөсүнүн түндүктү карай тилкесинде дээрлик ар бир кесилишинде тыгын болуп атыптыр, достор. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар. Жаныңызда авторадио бар экенин унутпаңыз. Сапарыбыз алдыны көздөй улантабыз. Салдыда Таңкалаевдин 3-чү сааты. Биз менен болуңуздар.
1: Автомонитор, авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком «плюс». На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
3: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности.
4: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.

0: Бойжетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
3: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
2: Неужели?
3: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
4: Чтоб животик не болел,
5: не было похмелья.
6: Принимай энтеросгель, гель от отравления.
7: Энтеросгель.
8: При отравлении, похмелье, аллергии.
9: Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Регистрационный номер KG33-266-09-759-2022. От 2 декабря 2022 года.
10: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
11: Как же мне хорошо спалось.
12: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
13: Деятельность лицензирована.
14: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
15: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
16: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
17: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
18: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
19: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком плюс. На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Аламиден бирден туракжай издеп жатасызбы?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары, жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Борсоктор алтындай болуп пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: 9 саат 40 мүнөт, достор. Буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгарганга убакыт келип жетип отурат. Негизи бүгүнкү оюн башка күндөрдөн айырмаланып, кандай болду дебейсиздерби? Туура жооп азыраак болду да, эмнегедир. Жалпы жолунан 3 эле туура жооп келген экен бизге. Калган көпчүлүк угармандарыбыздын бардыгы адашып жаңылып калыптыр, достор. Фактылар боюнча айта турган болсок, бүгүнкү фактыларда биринчи факт туура эмес болчу, жалган факт болчу. Эч кандай күмүш чай өсүмдүгү жок экен, аны ичкен адам эч кандай куштун тилин билип калбайт экен. Бул ойдон чыгарылган нерсе болчу. Ал эми экинчи факты бул туура болчу. Кара чай менен көк чай бир эле өсүмдүктөн алынат экен. Айырмасы кандай десеңиз, жалбырактарды иштетүү ыкмасында экен. Кара чайды алууда чай жалбырактары толук кычкылдандырылат экен, ал эми көк чай эч кандай кычкылдандырылбай дароо кургатылат экен. Мына ушундай, достор. Анан жанагы 3 туура жооптун ичинен экинчи келген вариант бул 705 абонентиники. Сизге кол чабалы. Жана сөз бергендей эле оюндун алкагында демөөрчүбүз БРК Групп курулуш компаниясынын фирмалык мерчи сиздике азаматсыз. Туура эмес жооп берип адашып калгандар эч нерсе эмес, эми кийинки оюндарда, кийинки чыгарылыштарда жакшылап ойлонот болушуңуз керек, э. Кадамыбызды алдын көздөй улантабыз. Дароо азыр кезекти автомониторго берели, достор. Көчөдө жагдай кандай экен, эртеден берки салыштырмалуу бир аз өзгөрүп калдыбы, жокпу, азыр байкайбыз.
1: Автомонитор.
0: Бизге жеткен маалымат боюнча азыркы учурда, достор, борборубуздун күн батыш тарабында Ден Сияпин көчөсүнүн айрым кесилиштеринде тыгын бар экен. Ал эми борборубуздун чыгыш бөлүгүндө башпага турган болсок, анда Жибек жолу бул Аламидин базары 7-чи Кырман Жандатка көчөсү менен кесилишкен аймакта тыгын болуп аткан экен. Мына ушул жерлерден алдын ала айланып өткөнгө же маршрутту пландап башка жолдорго салганга аракет кылыңыздар, э. Сапарыбызды алдын көздөй уланталы, алдыда мыкты музыка, аба ырайы тууралуу маалымат бир гана сизди күтүп атат.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком «плюс». На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: «Алим Скул» – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алим Скул» – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстройкейджи объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
5: Ты знаешь, куда ведут все дороги?
7: Куда?
5: В КРСУ. Здесь каждый выбирает свой путь. В педагогику, историю или современные инженерные профессии. Потому что КРСУ – это качественное образование, востребованные специальности и уверенный старт в карьере. Все дороги ведут в КРСУ, потому что именно здесь начинается путь к вашему будущему. Подробности на ksu.edu.kg. Телефон приемной комиссии 0777-43-12-11.
8: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 35 градусов. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем будет немногим жарче, до плюс 39 градусов. На Иссык-Куле ожидаются кратковременные дожди и грозы и до плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до 32 градусов. И в Бишкеке сегодня солнечно. Воздух прогреется до плюс 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
5: Деятельность лицензирована.
6: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
7: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1590 сом. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа. Подробности на gemotest.kg.
8: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсет Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные грозы. В Чуйской области днем сегодня без осадков и воздух прогреется до 36 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях температура воздуха составит 38 градусов со знаком плюс. На Исакуле возможны кратковременные грозы и плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. И в Бишкеке сегодня днем переменная облачность и плюс 36 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 35 градусов. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем будет немногим жарче, до плюс 39 градусов. На Иссык-Куле ожидаются кратковременные дожди и грозы и до плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до 32 градусов. И в Бишкеке сегодня солнечно. Воздух прогреется до плюс 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
2: Экорай, все, что нужно, покупай.
3: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
2: Экорай, натуральность выбирай.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
5: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики без осадков. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области сегодня воздух прогреется до плюс 35 градусов. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем будет немногим жарче, до плюс 39 градусов. На Иссык-Куле ожидаются кратковременные дожди и грозы и до плюс 27. В Нарыне столбик термометра поднимется до 32 градусов. И в Бишкеке сегодня солнечно. Воздух прогреется до плюс 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.
6: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
7: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
6: Неужели?
7: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
8: Чтоб животик не болел,
9: не было похмелья.
10: Принимай энтеросгель, гель от отравления.
11: Энтеросгель.
12: При отравлении, похмелье, аллергии.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Регистрационный номер KG33266-09759-2022. От 2 декабря 2022 года.
14: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
15: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
16: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
17: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
18: Деятельность лицензирована.
19: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
20: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком плюс, ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Джернома. Экорай,
4: все, что нужно, покупай. Денис Акчашовичун, Экорай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92. Экорай, натуральность выбирай.
5: Немис трактора гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официально.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исыкуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1590 сом. Здоровущие скидки каждый месяц. Акции действуют с 20 июля по 2 августа. Подробности на gemotest.kg.
5: Деятельность лицензирована. Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком плюс, ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден туракжай издеп жатасыз ба?
5: Токтой туруңыз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level Курулуш компаниясынан Аламидин Уан. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап, бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары, жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком плюс, ночью плюс 18. На Исыкуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.

0: узнай. Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
2: Деятельность лицензирована.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Это трэш.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Дарья.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
4: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
3: Неужели?
4: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
5: Чтобы животик не болел,
6: не было похмелья.
7: Принимай энтеросгель, гель от отравления.
8: Энтеросгель.
9: При отравлении, похмелье, аллергии.
10: Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Регистрационный номер KG33266-09759-2022. От 2 декабря 2022 года.
11: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
12: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
13: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
14: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ты знаешь, куда ведут все дороги?
5: Куда?
4: В КРСУ. Здесь каждый выбирает свой путь. В педагогику, историю или современные инженерные профессии. Потому что КРСУ – это качественное образование, востребованные специальности и уверенный старт в карьере. Все дороги ведут в КРСУ, потому что именно здесь начинается путь к вашему будущему. Подробности на ksu.edu.kg. Телефон приемной комиссии 0777 43 12 11.
6: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

0: во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Как доставить груз на строительную площадку?
6: Тебе поможет Чагылган.
7: Отгрузить урожай?
6: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60. АЗС.

0: заправках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
6: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
5: Неужели?
6: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
9: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
10: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
13: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет.
14: аппетит!
15: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
16: Экорай, все, что нужно, покупай.
17: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
16: Экорай, натуральность выбирай.
18: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужско-Челабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исыкуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Аламиден бирден турақжай издеп жатасыз ба?
4: Тоқтай тұрыңыз.
3: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сізден сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сізден ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
2: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой.кг объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только за...

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 27. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исыкуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Логистикалық компания CPS. Ең маңызды жүктерді және баалу документтерді бізге ішеніп тапшырышат. Анкені, біз аларды аяр мамелеменен тез және дүйнөнін қалаған үркөсіне жеткенебіз. CPS. Ішенімді өніктішіңіз. Бізге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS Чекеткейджи. Инстаграм CPS Логистик. Ішмеді өлікілесіне саланған. Әрбір сапарды дағы да пайдалура қылса олады. Red Petroleum АЗС тармағының Red Pay тіркемесі менен сіз әрбір литр күйі жұмай үшін 50 тұйын арзында туа аласыз. Бонустарды топтойсыз және аларды кейінгі май құйуларда қолдан аласыз. Күйі жұмай жеткіру, электромобилдер үшін қуатты қызматтары, бөліп төлеу мүмкіншілігі және атайын сұныштар. Айдаушыларға керекті нәрсенің бәрі бір тіркемеде. Red Pay. Әрбір сапарда көбірек пайда. Тіркемені бүгін еле жүктеп алыңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужско-Челабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком плюс, ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555 950 110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1590 сом. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа. Подробности на gemotest.kg.
4: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
7: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николайн».

0: Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком «плюс», ночью плюс 18. На Исакуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
2: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем 35 градусов со знаком плюс, ночью плюс 18. На Исыкуле завтра днем переменная облачность и 27 градусов выше нуля, ночью плюс 17. В Нарыне плюс 31 днем и 14 градусов ночью. И в Бишкеке завтра днем солнечная ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 36 градусов, ночью ожидается до плюс 20. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» — сила в надежности.
0: Реклама.

0: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
1: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
2: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Icon» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Жаркое лето. В магазинах Ivrea Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivrea, в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivrea KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
1: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
2: Деятельность лицензирована.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
5: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС RedPetroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
1: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995 802 888. Только за...

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: «Олимскул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Олимскул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
5: Ты знаешь, куда ведут все дороги?
6: Куда?
5: В КРСУ. Здесь каждый выбирает свой путь. В педагогику, историю или современные инженерные профессии. Потому что КРСУ – это качественное образование, востребованные специальности и уверенный старт в карьере. Все дороги ведут в КРСУ, потому что именно здесь начинается путь к вашему будущему. Подробности на ksu.edu.kg. Телефон приемной комиссии 0777-43-12-11.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио. Движение только вперед.
1: Чай, гончай, тае, шик, сарата,